говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.

0: kleine Pause, kurz verschlafen, frische Luft, immer Luft.
1: Otzes Dattelite, Nagi-Boy.
2: Една легенда се завръща.
3: Отново, Джитбо.
4: Сега.
5: Нарямана и хакшино нака, Оджингишта, Томи то мейсей, Соре ни мацвали ироиро на икото, Окаге сама, Демо соре вара,